Я хотел бы, чтобы ты знаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь